парень нам рарува тарасил. Исма хитен вен, хынгралом фен, хэн тралле падырьяу.

Сковарю вайтина, шах солаш, найках тола саралинчи. Снахом и конторч вороху смоги няхожуи. Хоме конторч мувати, кунте хларсни не суюр. Огияк и смирисланми, эсках капа няхожуи. Он ир хастмей, он масис фальмес паскуй тяйниной. Эс там цикра мышине, эрис ильча криюндаун. Эс шахат инкри улине, агастатын тавили хуал. Чуканаре гигу пари шлепти, спенкрока сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керна херкак кретур тавыл марус бю. Мухор айркан лехи краснир факуа нештих тыны клуай. Фарер орнил чикеш тихлям, шнехи хлышин чи маглор. Чуканаре гига пари шлепки, спенкрока сэрди тяны нуаз. Ах, фекемор, эхеле, лекуны тесно, плащ фуз.

Ах тостыл на галеве тяг ги сток и бэг гэс мор. Тяг и вра о гэс биги гэ гял гарах тяг и ла спорт ла рэнкис ла кял.